0: года на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: года на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Реклама на Компас FM.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Доброе утро, город! В эфире «Утро» на Компас-ФМ, и я Наталья Егорова. Сегодня 30 сентября, среда, почти 7 утра на часах в студии. Просыпайтесь, улыбайтесь, настраивайтесь на позитив. Сегодня отличный день, чтобы свернуть горы и переделать все дела. Не забудьте про зарядку и вкусный кофе. Среда – это уже половина пути к выходным. Держите ритм, ловите волну, и пусть ваш день будет ярким. Ну а сейчас о музыке, и совсем скоро послушаем грибы.

0: Дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
1: Дорожный компас. В Минске

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу о промышленной выставке в Минске и о новом сервисе в национальном аэропорту.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Промышленная выставка «Иннопром Беларусь» откроется в столице сегодня, сообщает телеканал СТВ. Свои разработки представят более 500 участников с учетом белорусских компаний, российских партнеров и международных экспонентов. Спектр широкий – от робототехнических комплексов с техническим зрением и нейроассистентов до моделей самолетов и инфраструктуры управления беспилотниками. Посещение выставки бесплатное, но прохождение регистрации – обязательное условие для всех. А завершится мероприятие 2 октября. Церемония гашения конверта с оригинальной маркой к 35-летию СНГ прошла в Минске накануне, пишет Белта. Генеральный секретарь Сергей Лебедев отметил значимость памятного выпуска. По его словам, марку распространят как в Белоруссии, так и за ее пределами. Как подчеркнул Сергей Лебедев, ожидается множество мероприятий, посвященных 35-летию СНГ, а ключевым станет заседание Совета глав правительств Содружества, которое пройдет 10 и 11 декабря в Москве. Ежегодные занятия по мобилизационной готовности начались накануне, сообщает Минобороны. Их проводят под руководством председателей облсполкомов. Главная цель – отработать взаимодействие местных органов управления и организаций при формировании территориальных войск и отрядов народного ополчения. В Витебской и Гомельской областях мероприятия пройдут с 13 по 16 октября. И последнее. Новый сервис по доставке багажа пассажирам заработал в национальном аэропорту Минск, пишет Белта. Благодаря ему вещи перевезут до аэропорта, вокзала, офиса, квартиры, отеля или других мест. Доставку можно оформить онлайн или на стойке в аэропорту, а для вылетающих передача багажа организована в зоне регистрации пассажиров. Стоимость зависит от количества мест, веса и объема. На первом этапе сервис будет работать по Минску и Минской области.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 19 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат, как

Так и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: FM.
1: Звучала «Girl, you'll be a woman soon» в исполнении «Urge Overkill». Классика из криминального чтива Квентина Тарантино. Мало кто помнит, оригинал написал Нил Даймонд еще в 67-м. Ну а настоящую вторую жизнь песне дал именно фильм 94-го года. Для нас это уже не просто трек, а портал в эпоху видеосалонов и первых CD беззаботных 90-х. 10.13, среда, рабочий день в разгаре. На связи Наталья Гурова, вы слушаете Компас FM. Ну а сейчас о музыке. Вот кого ждем совсем скоро, это Сергей Трофимов. Перед этим споет Пол Маккартни. Ну а раньше всех группа «Конец фильма». Ну а впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем про карманную гитару, которую выпустила компания Xiaomi. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. Ну а в Минске пробки. И вот где придется постоять: на Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной 10 минут. На МКАД от Всехсвязкой до проспекта Независимости 3 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, зачем полиция Швеции предлагает людям материться по телефону, а еще про карманную гитару, которую выпустила компания.

0: компания Xiaomi. И это «Дело техники» на Компас FM.
1: «Дело техники».
0: Полиция Швеции посоветовала гражданам страны кричать и материться на телефонных мошенников. В популярном местном издании «Aftonbladet» правоохранители заявили о запуске национальной кампании под названием «Осмелься быть грубым». Цель – защитить пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами аферистов. В полиции объяснили, преступники специально используют шведскую вежливость, тактичность и неумение перебивать. Они создают чувство ложной тревоги, заставляя людей дослушать их инструкции до конца. Кроме того, злоумышленники давят на психику и угрожают. Под воздействием эмоций пожилые люди чаще идут на поводу. В статье советуют при малейшем подозрении жестко прервать разговор, послать куда подальше и сразу нажимать сброс вызова. Такая манера поможет побороть страх общения с мошенниками и в итоге сохранит личные накопления. В издании уточнили, что за прошлый год телефонные аферисты выманили у жителей Швеции примерно 575 миллионов долларов, что почти в 1,5 раза больше, чем годом раньше.
1: Дело техники.
0: Аксессуар, который превращает смартфон в гитару, выпустила компания Xiaomi. Устройство похоже на чехол и прикрепляется к трубке с тыльной стороны и подключается по Bluetooth. После раскрытия с одной стороны становятся доступны кнопки аккордов, а с другой — ребристая поверхность, которая имитирует струны. Чтобы начать играть, нужно зайти в приложение. В нем есть всего два режима — реалистичный и аркадный. В первом пользователь выбирает аккорды кнопками и проводит пальцами по струнам. В более простом достаточно попадать по струнам в такт музыки. Подбор аккордов система берет на себя. Полноценный аксессуар работает только на новых Xiaomi 18 Pro и Pro Max. С другими смартфонами карманная гитара тоже работает, однако функции для дополнительного экрана, которые есть на новых флагманах Xiaomi, будут недоступны. Стоит приставка $90. Продажи новинки пока не стартовали. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные и на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

10:28 на часах в студии. Есть дата, которую стоит вспомнить. 30 сентября 1931 года в деревне Слобода Алагойского района родился Нил Гилевич, народный поэт Беларуси, драматург, литературовед и переводчик. Автор слов той самой песни «Вы шумите березы». Прошел путь от почтальона до народного поэта, был профессором, лауреатом государственной премии. Для старшего поколения его стихи не просто литература, но и часть жизни. Многие помнят его строки со школьной скамьи. Вот такая дата. Ну а мы продолжаем сейчас о музыке. С вами Наталья Егорова, и мы включаем то, что поднимет настроение и добавит драйва. И в ближайшее время послушаем Игоря Николаева.

0: Ловим этот заряд позитива, но раньше всех послушаем группу «Воскресенье». Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет. В Минске 2 балла. И вот где придется постоять: на Червякова и Долгиновском тракте от Каховской до Новаторской 8 минут. На МКАД от Всехсвязкой до проспекта Независимости 4 минуты.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Kiss FM.
1: Здесь 43 на часах в студии. Ну а теперь интересный факт про космос. 30 сентября 1967 года впервые в истории в космосе произошла автоматическая стыковка двух советских кораблей «Космос-186» и «Космос-188». Представьте, две машины на орбите без людей сближаются, стыкуются и летят вместе 3,5 часа, совершая витки вокруг Земли. Это был прорыв, который позже лег в основу всех орбитальных станций. А еще 124 года назад был запатентован искусственный шелк вискоза. Кстати, именно эта технология легла в основу производства того самого волокна, из которого сегодня делают половину одежды, включая спецовки, куртки и снаряжение для рыбалки. Но мы продолжаем слушать музыку. Меня зовут Наталья Гурова. Прямо сейчас расскажу, кого мы послушаем. И совсем скоро Игорь Николаев, перед этим Тина Тернер. Ну а раньше всех Евгений Маргулис, Серьга, Чиж, компания. Ну а прямо сейчас заглянем, что ж там на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской на 3 минуты задержит вас в пути.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: подошел к концу наш утренний эфир. Всем спасибо за компанию. Почти 11 на часах в студии. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Прощаюсь с вами до завтра и желаю всем отличного дня. В студии уже появилась Анастасия Лисова. Привет, Настя. Как настроение?
1: Даш, привет. Настроение мое пока еще сонное, но планирую разогнать его чашечкой кофе и любимой музыкой. Ну и в эти полчаса предлагаю послушать Григория Лепса.

0: Актуальные новости к этому часу для нас подготовил Сергей Бураков. Сергей, привет. О чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу о мероприятии в сфере промышленного туризма и о том, что планируют завершить ученые из Китая через 2 года.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Заседание круглого стола «Промышленный туризм как инструмент международного сотрудничества. Опыт и практики Ленинградской области и Республики Беларусь» состоялся в Минске накануне, пишет Белта. Участвовали представители турсферы. Как сообщили в Национальном агентстве по туризму, более 130 предприятий Беларуси уже принимают туристов на своих производствах. А основным рынком экспорта услуг являются северо-западные регионы России. Совместно с Ленобластью стороны обсудили формирование совместных турпродуктов и межрегиональную кооперацию. Государственный реестр систем питьевого водоснабжения создают в стране, пишет Белта. Ресурс откроют для всех граждан и организаций. Можно будет бесплатно узнать качество воды и обслуживающую организацию для конкретного адреса. А вести реестр будет Министерство жилищно-коммунального хозяйства, сопровождать Белводоканал. Ежегодные занятия по мобилизационной готовности начались накануне, сообщает Минобороны. Их проводят под руководством председателей облисполкомов. Главная цель – отработать взаимодействие местных органов управления и организаций при формировании территориальных войск и отрядов народного ополчения. В Витебской и Гомельской областях мероприятия пройдут с 13 по 16 октября. И последнее. Геологическую карту Марса завершить планируют китайские ученые к концу 2028 года, пишет Белта. Проект основан на данных миссии Тяньвэнь-1 и зондов НАСА и Европейского космического агентства. Также представят китайскую систему деления геологического времени Марса. А в работе будут использовать искусственный интеллект.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске осадков не ожидается, переменная облачность и до 19 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: подожди, нам пела только что группа Skynet. Так вот, сегодня, по прогнозам синоптиков, наоборот, нас ожидает немного облачная погода и солнце, конечно же, солнце. Так что, по возможности, больше времени проводите на свежем воздухе и наслаждайтесь последним днем сентября. Да, завтра уже мы окажемся в октябре, поэтому проводите своеобразные итоги этого месяца и строите план на следующий. С вами Компас FM, Анастасия Лисова. И также нам составит компанию в ближайшее время группа «Руки вверх». Мы еще послушаем Женю Трофимова и «Комнату культуры». Ну, а раньше всех будет петь «Наутилус Помпилиус». Ну и в следующий раз я расскажу о сегодняшних праздниках, так что никуда не переключайтесь.
1: Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю,

вашего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM.
1: Любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за...

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: всегда по пути. Наша песня.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор. Не могу

0: забыть мой двор тебя.
1: Ну что же, наша рабочая среда продолжается, и если вы уже успели немножечко подустать, явно переделавши кучу дел, не переживайте, скоро обеденный перерыв, там и поедим, и отдохнем. Ну а если вам и этого мало, то ловите очередную подборку праздников. Итак, 30 сентября отмечается Международный день переводчика, еще День женского здоровья и фитнеса, День вязаного пледа, День мурлыканья и подтягивания, День под названием «Спасите коалу» и День шоколадного молока. Самое интересное, на мой взгляд, так что находите тот, что подходит именно вам, и проводите свой день на отлично. Ну, а я с удовольствием буду отмечать то, что про плед и подтягивание, и мурлыканье. Напоминаю, с вами Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и возвращаясь к музыке, в ближайшие полчаса мы будем слушать группу «Винтаж». Еще появится «Скорпионс». Раньше всех споет Александр Маршалл.

0: это мы услышим в ближайшие полчаса. Ну, а я вернусь к вам чуточку раньше, буквально через несколько минут, и расскажу об одном забавном случае. Так что не переключайтесь.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Ну и раз сегодня уже отмечается день под названием «Спасите коалу», давайте поближе познакомимся с этими пушистыми зверьками. Вы знали, что коалы – настоящие чемпионы по сну? Они спят до 22 часов в сутки. Вы только представьте, да, вся жизнь сон называется. А все потому, что их диета из листьев эвкалипта дает очень мало энергии. При этом у них, как и у людей, есть уникальные отпечатки пальцев. Под микроскопом их даже невозможно отличить от человеческих. Ну а теперь обещанная история. Самый забавный и трогательный случай произошел в Австралии. Мужчина по имени Тим вернулся домой с работы и обнаружил на своей кухне кого? Коалу. Но пушистый гость не просто забрел в дом, он пытался ограбить холодильник. Да-да. Коала уселась на нижней полке, обняла пачку веганских сосисок и пакет с брокколи и наотрез отказывалась уходить. Когда приехали спасатели, выяснилось, что коале просто надоел эвкалипт, и он решил угостить себя чем-нибудь новеньким. Так что, друзья, не бойтесь пробовать что-то новое, глядишь, оно плотно войдет в вашу повседневную жизнь. Это Компас FM, Анастасия Лисова. Ну а слушать до конца этого часа будем Криса Айзека, Винтаж и группу Чайф.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Про плохую игру пил только что Крис Айзек, и не мне вас учить, но лучше играть только в правильные игры. Точное время 12.59, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И к нам присоединится сразу после выпуска новостей Сергей Трофимов.
1: Как это странно всегда, вроде бы взрослые люди.
0: Также послушаем группу Maroon 5. Раньше всех споет группа «Смысловые галлюцинации».

0: студии уже появилась Вера Светлова, и у нее самые свежие новости к этому часу. Вера, привет. О чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, какой указ подписал президент и о выставке в Центральном ботаническом саду.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Целевые показатели денежно-кредитной политики на следующий год утверждены сегодня, пишет Белтам. Соответствующий указ подписал президент. Цель документа – создание условий для устойчивого роста экономики. Так, перечень показателей соответствует требованиям, предъявляемым к работе Нацбанка и банковской системе в целом, а именно содействие экономическому росту наряду с поддержанием ценовой и финансовой стабильности. Новый автобусный маршрут Минск-Варшава появится с октября, пишут Минск-Новости. Так, рейс будут выполнять по четным числам, начиная с 14 числа, а с 1 ноября ежедневно в обоих направлениях. Маршрут проходит через Покран-переход Брест-Тересполь. В октябре стоимость билета составит 95 рублей в одну сторону, как из Минска в Варшаву, так и в обратном направлении. А тарифов на ноябрь сообщат дополнительно. Больше подробностей в сети. Белорусские военные участвуют в совместных учениях ОДКБ в России, сообщает Минобороны. Так, накануне в рамках командно-штабного учения «Взаимодействие 2026» командующий коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ Алексей Сгибнев доложил решение на проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. После утверждения органы управления приступили к планированию и отдали соответствующие боевые распоряжения подчиненным соединениям, воинским частям и подразделениям. В учениях участвует около 2000 военнослужащих и 350 единиц техники из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. А особенностью учений является широкое применение беспилотников и роботов. И последнее. Выставка «Кактусомания» пройдет в Центральном ботаническом саду в эти выходные, пишут Минск Новости. Посетители увидят более 3000 растений из Африки, Северной и Южной Америки. Кроме того, в воскресенье в 11 часов для детей от 6 лет организуют практикум. Юные участники разрисуют горшочек, выберут свой первый кактус, посадят его и смогут забрать готовый подарок с собой.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске осадков не ожидается и до плюс 19. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

версия Компас FM. Компас FM. Всегда.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.